Поддаюсь темностью або святля посвятьте до мне, есть небо для возрастунгамся мой ксюжец, мое солнце. Все тебе захочу и легче для вас грусть.